мышкой, дал нам оттайка, моя, моя держай. Я не вилу с ногча, пять геня карт, толпость лапча, гей, дешу, дишь, так.